0: užaugino. Nebuvo didelių incidentų, užtat ir pas mus mažiau, ruoniukų šiemet irgi buvo mažiau.
1: Sako Arūnas Grušas iš Lietuvos jūrų muziejaus. Lietuvos jūrų muziejus Baltijos pilkųjų ruonių jauniklius reabilituoja jau 36 metus, pastaraisiais metais kasmet globojama daugiau nei 20 nusilpusių jauniklių. Baltijos pilkieji ruoniai rūšis įrašyta į Lietuvos raudonąją knygą. Šią valandą Klaipėdoje 24, Vilniuje ir Šiauliuose 30, Panevėžyje 31, Kaune 32 laipsniai. Artimiausią naktį vietomis trumpai palis, galima perkūnyje, kai kur rūkas, vėjas besikeičiančios krypties, nestiprus, per perkūnyje gūsingas. Temperatūra naktį 14-19 laipsnių. Rytoj dieną daugelyje rajonų trumpi lietūs, su perkūnyje, galima kruša, pūs vidutinio stiprumo besikeičiančios krypties vėjas, bus 23-28, o vakariniuose rajonuose vietomis iki 22 laipsnių. 16 valandų 5 minutės.
2: Laida rusų kalba.
3: У микрофона в студии Моника Юшкевичуте. Я приветствую всех слушателей Радио ЛРТ. Сегодня в передаче Литва вспоминает первую премьер-министра, восстановившей независимость страны Казимиру Прунскене. После долгожданного возвращения солнечной погоды пляжи Паланги вновь заполнились отдыхающими. Каким выдалось это лето для спасателей? И узнаем, каким будет последний месяц календарного лета. Прогноз погоды на август. Литва отмечает 35-ю годовщину Мяденинской трагедии. 31 июля 1991 года на пограничном посту в Мяденинке были убиты 7 сотрудников литовской таможни и полиции. Ранним утром бойцы советского ОМОНа, прибывшие из Риги, напали на пограничный пост. Единственным выжившим стал тяжело раненый таможник Томас Чернас. Памятные мероприятия прошли на Антакльнинском кладбище в Вильнюсе, погибших почтили и в Мяденинке. После смерти первого премьер-министра, восстановившей независимость Литвы, Казимира Прунскене, в стране будут организованы государственные похороны. Как сообщили представители премьер-министра, политик будет похоронен на Антакльнинском кладбище на холме Сигнаторов. Точное время церемонии будет объявлено позже. Казимира Прунскене скончалась накануне на 84-м году жизни. Она возглавила первое правительство Литвы после восстановления независимости и на протяжении нескольких десятилетий активно участвовала в политической жизни страны. В 2012 году Прунскене перенесла инсульт и из-за состояния здоровья уже не вернулась к активной политической деятельности. О том, какой след Казимира Прунскене оставила в истории страны, вспоминает один из подписантов акта о восстановлении независимости Литвы, политик и бывший еврокомиссар Витянис Андрюкайтис.
4: Ее вклад в период конца перестройки и начала движения Сайдиса был огромнейшим. Именно она была тем человеком, который создал рабочую группу по поводу экономической самостоятельности Литвы. Это была группа, которая имела тесную связь с эстонскими экономистами, социологами и правоведами и тому подобное. Тогда эстонцы предложили во время еще Горбачевской перестройки, потому что радиослушатели, видимо, уже не помнят этих времен. Они предложили, эстонцы предложили концепцию экономической самостоятельности республик. И Прунскене именно имела контакты с ними, и именно она организовала такое собрание в Литве, пригласив эстонцев, и начали дискутировать о той же самой идее. И при том примкнулись и молодые люди, как кажется, Зайтис, Альвидас Медалинскас и другие. И именно тогда выступила мысль, что в Литве тоже нужно создать что-то такое подобное, как на Эстонский национальный фронт. И, конечно, Казимира Прунскене стала лидером и стала одной из ярких звезд возрождения Литовской республики. Именно потому она была членом инициативной группы для создания движения «Союзис» по поводу поддержки перестройки, сначала так называлась. И потом, конечно, она в эпоху 88-89 года играла огромную роль. Она была одной из ярких членов митингов. Ее речи были очень глубокие, эмоциональные, хорошо аргументированные. Она стала одним из лидеров Союза. Именно одна женщина, что очень-очень важно, что из всех женщин, которые так, но видимы в истории Литовской Республики, в первом периоде разрушения конца 19-го, начала

20 века было Габриэле Петковичете Бите, а вот в конце 20 века была Казимира Пронскина. И потом, конечно, она стала замминистра

0: Я был избран в округе номер 4, она была избрана в округе номер 5. И мы сидели рядом, в одном ряду, рядом, бок к боку. И, конечно, мы очень много дискутировали. Вот в том плане она была точно ярким лицом периода 1988-1990 года. И потом, после 11 марта, она стала премьером. И самые трудные часы, самая сложная ситуация, экономическая блокада. Именно тогда она, как премьер, как человек, имеющий большое дипломатическое чутье, она очень хорошо владела духом солидарности, и министр кабинетов был очень солидарен. И самые трудные месяцы 90-го года легли на плечи этой женщины. Так что она является большой звездой периода 1988-1990 года.
1: Вы с ней вместе работали, наблюдали за ней. Каким человеком она вам запомнилась? Вы много говорили о том, каким она была политиком, а в личном общении, может быть, что-то вспоминается?
0: Дело в том, что тут нельзя никак разграничить. Обаятельность, очень легкий контакт. Нету никакой дистанции, что-то такое, знаете, что вот, что-то я. Нету такого. Она была очень обаятельной и очень приятной собеседницей. И никогда не аргументировала против человека. Она всегда старалась смотреть на аргументы. Это очень важно. В 90-е годы мы очень много работали. Притом, по моему совету, в ее кабинет был приглашен мой коллега Йозеф Содакас, и она это поддержала. Так как и Сайдиса тоже Дариус Кулис был приглашен, хотя оба они не имели опыта в работе министерств. Но она очень хорошо владела интуицией, что да, кабинет должен быть обоснован и возобновлен, и молодые люди тоже должны быть в команде. И это дух перестройки очень влиял на все. Так что она была очень добрым и милым собеседником. И при том, ее очень любили в народе. И если откровенно говорят, потом, очень много женщин, даже в любых городах, как бы брали пример с нее. Так, если ты встречался с избирателями, так женщины говорили: «О, это Прунскене нашего города, или это Прунскене нашего села». И она очень мило общалась с избирателями, без каких барьеров. Это обаятельность. И, понимаете, дело в том, что это харизма, это шарм. Она покорила и западные правительства. Ее тур, самые главные столицы – Вашингтон, Лондон, Париж, Кёльн, тогдашняя Германия. Она была названа «янтарная леди». Не советская женщина, как стереотип такой периода Холодной войны, а и никакая там, знаете, янтарная леди. Если сравнить Тэтчер, которая называлась «железная леди», так тут «янтарная леди» был очень теплое название. И это звучало по всему миру, по всей мировой прессе. Так что вот сейчас, с дистанции десятилетий, это никого из политиков больше так не называли.
1: Говорил политик Витянис Андрюкайтис. Вильнюсская окружная прокуратура начала досудебное расследование по факту смерти двухмесячной девочки, скончавшейся в конце июля в кауновских клиниках. Как сообщили в прокуратуре, расследование начато после получения информации от службы по защите прав ребенка и усыновлению о возможном злоупотреблении родительскими правами и обязанностями. Следствие выяснит, могло ли предполагаемое промедление родителей с обращением за медицинской помощью повлиять на возникновение опасного для жизни состояния ребенка. Накануне сообщалось, что службу по защите прав ребенка и усыновлению подвергли критике за решение изъять из семьи тело умершего младенца и еще 6 детей. У девочки был диагностирован синдром Патау, тяжелое генетическое заболевание, которое нередко приводит к ранней смерти. Ребенок умер в возрасте 2 месяцев в кауновских клиниках.

0: Испания уточнила, что за последние сутки в принадлежащий ей североафриканский анклав Сеута из Марокко прибыли около 60 тысяч мигрантов. По меньшей мере 34 человека погибли. При этом, по данным МВД Испании, более 25 тысяч человек уже вернулись из Сеуты в Марокко. Ситуация на границе остается напряженной. Для ее стабилизации испанские власти направляют в регион военных и дополнительные силы пограничной службы. Представитель пограничников заявил, что мигранты массово прибывают с моря. Испанские СМИ сообщают о пассивной реакции марокканской полиции. Министр внутренних дел Франции заявил, что в связи с ситуацией Париж намерен усилить контроль на франко-испанской границе. Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что сложившаяся ситуация вызывает вопросы относительно безопасности Шенгенской зоны. Президент США Дональд Трамп заявил, что пока не уверен, разрешит ли Украине производить ракеты «Патриот». В интервью газете Financial Times он отметил, что это исключительное вооружение, поэтому США должны с осторожностью подходить к выдаче лицензии на его производство. Ранее на этой неделе президент Украины Владимир Зеленский после визита в Вашингтон заявил, что Трамп пообещал предоставить Украине разрешение на выпуск этих ракет. В том же интервью Financial Times американский президент сообщил, что в ближайшее время Украину планируют посетить его специальные посланники Стив Уитков и Джаред Кушнер. Если визит состоится, он станет для них первым с начала полномасштабной войны. Ранее они несколько раз посещали Россию. После не самого удачного в плане погоды лета солнечные и теплые дни наконец вернулись на Литовское взморье. Как только выглянуло солнце, пляжи Паланги вновь заполнились отдыхающими. О том, каким выдался этот сезон и как его сегодня проходит работа спасателей, мы поговорили с руководителем службы спасателей Паланги Йонасом Пирожникасом.
1: Ну, для нас он оказался очень спокойный, потому что лето еще даже не начиналось. Сезон был очень холодный, дождливый, очень много дождей. Ветер, большие волны были. Так что спасатели пока, можно сказать, честно, что и не работали так сильно. Вот несколько дней назад, уже когда вылезло солнышко, тепло появилось, так сразу же и люди начали идти на пляж.
2: Какая сейчас обстановка на пляже? Сейчас уже температура повышается, можно купаться. Какой сейчас флаг и температура воды?
1: Ну, флаг у нас желтый сейчас. Вчера был желтый. Желтый флаг — это значит, красный флаг купаться строго запрещено. А желтый флаг можно, но опасно. Температура воды у нас в Паланге 19 градусов. Вчера было 19,5. Сейчас уже у людей очень много на пляже, пляж полностью, можно сказать, что заполняется, и люди уже идут на пляж, полно отдыхающих.
2: Вы спасателем работаете уже много лет. Наблюдаете тоже за отдыхающими. Как они изменились вообще за последнее время? Стали ли люди осторожнее? Или все еще есть те, кто переоценивают свои силы?
1: Ну, знаете, когда начал работать спасателем 18 лет назад, уже 19-й год работы, так было, ну, очень страшно. Люди алкоголь употребляли и были, как говорится. Сейчас сменилось как небо и земля, можно сказать, что все по-другому. Уже люди стали лучше себя вести, внимательно слушать спасателей. Уже на красный флаг уже мало кто. Ну, конечно, один другой попадает. Идут, которые не слушают, которые там на закон, как говорится, плюют и не обращают внимания. Но мы стараемся, если какие-то есть проблемы или что-нибудь случается, мы всегда вызываем полицию.
2: Но в этом сезоне, поскольку лета не было, таких происшествий, я так понимаю, особо и не было.
1: Вообще происшествий не было никаких. Было в Швентой у нас один человек тонул, и то он там не так тонул, как... Не надо, даже мы его вытащили с воды и отдали. Медицина его даже не забрала, медики.
2: Каждое лето спасатели предупреждают об опасности течений, сильных волн, вот этих ям, различных провалов. Как себя море сейчас ведет? Есть ли какие-то места, в которых опасно купаться?
1: Да, есть такие места. Мы в тех местах поставили знаки, что... И ямы купаться строго запрещено. В принципе, когда люди вот купаются, когда идет волна до 2 баллов, можно купаться, желтый флаг, и люди идут на море, прыгают на этих волнах, и потом течение их уносит в одну или в другую сторону. Если 40 минут, где-то час они прыгают на волне, то течение выносит их где-то на 5-10 метров от того места, где они вошли. И тогда, когда они возвращаются назад, попадают в яму. Яма бывает и большая. Яма бывает 3-4 метра длиной, метр и 2 метра глубина. И мы всегда предупреждаем отдыхающих, чтобы они старались остановить дыхание, выпустить воду и потом нормально про

0: нырнули, либо проплыли. Но когда они попадают в течение, в большое течение, то мы всегда говорим, что не надо с течением сопротивляться, надо поддаться, плыть по течению, потому что течение не бывает таким большим, длинным, и оно все равно уходит под воду, и вы тогда можете нормально выплыть на берег.
1: Многие приезжают на море с детьми. Какие ошибки родители сейчас совершают чаще всего, не подозревая, что подвергают ребенка опасности? Давайте и этот момент проговорим.
0: Да, этот момент самый серьезный, самый больной для нас. Уже 18 лет, он как не можно с ним решить вопрос никак. Мы говорили с этими с инспекторами детскими, которые присматривают, и все это говорим и говорим, но толку никакого. Детей нужно присматривать, быть на море до 14 лет, быть с ними рядом в воде. Люди, мама, отец стоит на берегу, стоит в дюнах, и мы ребенка находим в воде, чей ребенок, отец машет там за 100 метров рукой, я его смотрю. Ну, так мы объясняем, что такой усмотр детей, этот не должно так быть, потому что вы увидите, что он утонул, и скажете близким своим, что точно видели, что утонуло, ничто не случилось. Детей надо присматривать, надо быть вместе с ними. А если группа детей приехали, какая-то экскурсия, еще много, так ответственный человек должен зайти в море спиной к морю, отвернуться, смотреть детей на берег, и чтобы дети были под его усмотром. Тогда можно таким образом, так закон гласит, присмотр детей.
1: Говоря о вашей профессии, ваша команда за все эти годы оставалась все время та же? То есть коллеги ваши, которые тоже на других, может быть, и участках дежурят? Или молодежь тоже активно вовлекается в эту работу?
0: Конечно, нет. Потому что у меня только 30% своих спасателей, которые вместе со мной есть по 10, по 15 лет работают. Молодежь, ну что, она приходит, мы обучаем, мы даем им сертификат спасатель. Он действительный по всей Европе, по всему миру они могут. И потом они побывают 2-3 года и уезжают. Я звоню на следующий год, ну как ты приедешь ко мне работать? Говорит, ну, Йонас, не злись. Я сейчас в Англии в бассейне работаю, я получаю получку в неделю такую, какую в месяц получал у вас. Ну, все это так, как говорится, финансы.
1: Говорил руководитель службы спасателей Паланги Йонас Пирожникас. С прогнозом погоды на август нас познакомит старший специалист гидрометеослужбы Литвы Маргарита Кирклёвскайте.
2: Июнь в этом году закончился рекордной жарой. Последние дни июля пытались не отстать и также ознаменовались 30-градусной жарой. Так какой же нас ждет август? Конечно, точно мы об этом будем знать лишь к концу месяца. Но теперь мы можем ознакомиться с характерной августу погодой и прогнозом на предстоящий месяц. В Литве август традиционно считается самым дождливым месяцем года. В это время в наш регион чаще заглядывают атлантические циклоны, которые, вытесняя теплые воздушные массы, формируют мощные атмосферные фронты. Именно они приносят сильные ливни, грозы, шквалистый ветер и град. На большей части территории страны за месяц в среднем выпадает около 70-80 миллиметров осадков с Жемыти, примерно 100-110, а наименьшее количество осадков около 60 обычно фиксируется в северо-восточных районах Литвы. Несмотря на то, что август считается самым дождливым месяцем, он нередко радует и солнечной теплой погодой. Большинство летних осадков носит кратковременный ливневой характер, и поэтому после дождя небо вновь становится ясным и солнечным. Когда с южными потоками в наш регион поступают воздушные массы тропического происхождения, температура воздуха в августе, как и в другие летние месяца, нередко повышается до 30-35 градусов жары. Чаще всего такие жаркие периоды наблюдаются в первой половине месяца, а около 15 августа синоптическая ситуация обычно начинает меняться. Среднесуточная температура воздуха понижается, как когда и на 10 градусов. Атмосферные процессы постепенно перестраиваются на осенний режим. Однако в последнее десятилетие значительное потепление погоды или даже 30-градусная жара в Литве наблюдается именно во второй половине августа. Как же будет в этом году, мы еще увидим. Если обратиться к климатическим рекордам августа, можно выделить несколько наиболее интересных случаев. Рекорд максимальной температуры лишь на 0,1 градуса отстающий от абсолютного рекорда жары в Литве был зафиксирован в Бирштане в 2015 году 8 августа. Воздух тогда прогрелся до 37,4 градуса. Почти 50 лет назад, а точнее в 1978 году, 19 августа, в Тельщай за 15 часов выпало 105 миллиметров осадков, что примерно в полтора раза превышает месячную норму. На побережье 6 августа 2012 году прошел очень сильный шторм. Всего за один час выпало 46 миллиметров осадков, а скорость шквалистого ветра достигла 32 метров в секунду, совсем близко к ураганной силе. В Литве ураганом наименуется ветер скоростью в 33 метра и сильнее. Ну а теперь прогноз на предстоящий август. По данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, август ожидается на 1 градус теплее климатической нормы, которая достигает 17,6 градусов тепла. Осадков, которые средняя месячная норма составляет около 77 миллиметров, в этом году ожидается примерно на 5-10% меньше обычного. Если рассмотреть прогноз на этот месяц подробнее, можно выделить период с 10 по 17 августа, когда, скорее всего, над Литвой обоснуется антициклон, а погода будет довольно сухой и на полградуса теплее обычного, а значит, в это время нас будет радовать солнце и жара. А 17 числа в Литву зачастят циклоны, количество дождей увеличится, особенно после 20 августа, станет попрохладнее, даже при том, что среднесуточная температура будет колебаться около нормы. Но самые теплые дни августа совпадают с началом месяца. Конечно, летних ливней в ближайшую неделю нам не избежать, но будет тепло.
1: Говорила старший специалист гидрометеослужбы Литвы Маргарита Кирклевскайте. И о погоде на завтра. Ближайшей ночью в Литве ожидается переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди с грозами, в отдельных районах возможен туман. Ветер переменных направлений 4-9 метров в секунду. При грозах порывы могут достигать 15-17 метров в секунду. Температура воздуха ночью 14-19 градусов тепла. Завтра днем сохранится переменная облачность. В большинстве районов ожидаются кратковременные дожди с грозами, возможен град. Ветер переменных направлений 5-10 метров в секунду. При грозах порывы до 15-18 метров в секунду. Воздух прогреется до 23-28 градусов. На западе страны местами до 20-22 градусов тепла. В Вильнюсе ночью вероятность дождя небольшая. Температура составит 17-19 градусов тепла. Днем ожидаются кратковременные дожди и грозы. Ветер переменных направлений 4-9 метров в секунду. При грозах порывы до 15-18 метров в секунду. Температура 25-27 градусов тепла. На сегодня это все. С вами была Моника Юшкевичути. Напомню, новости на русском языке и наши передачи вы можете найти на русской странице сайта ЛРТ.ЛТ и в радиотеке ЛРТ. Далее в программе Литовского радио передача «Пин-кодас». Сейчас 16 часов 28 минут.
3: Rugpjūčio pirmąją šeštadienį į Ariogalą kviečia tradicinis Lietuvos politinių kalinių, tremtinių ir laisvės kovų dalyvių sąskrydis su Lietuva širdy. Po šventųjų mišių dainuos jungtinės tremtinių choras, koncertuos Edmundas Kočinskas, ansamblis Šlamutis, vyks knygų pristatymai, filmų peržiūros. Susitikime prie Dubysos, Ešelonų sesės ir broliai.
4: UHB grupė atviras Lietuvos kumpurų čempionatas kviečia tave rugpjūčio 9-ąją į Royal Horse Resort kompleksą. Įspūdingi šuoliai, atkakli kova dėl čempionų titulų ir išskirtinė renginio atmosfera. Tap didžiausios žirginio sporto šventės metuose dalimi. Renginys nemokamas. Renginio televizija LRT.
5: Riksi griežlės, liksi putpelės, dar tokia graži vasara.
6: Apie retųjų paukščių ir mūsų žmonių rūpešius.
5: Vilniaus universiteto botanikos sode žaliuoja čia peržiemoje kaktusai opuncijos.
6: Visa tai ir dar daugiau. Šeštadienio laidoje Gamta visų namai nuo 6.30.
3: LRT radijas.
7: Sveiki visi, LRT radio eterė laida PIN kodas, prie mikrofonų Mindaugas ir Jurga.
1: Sveiki visi, kurie klausotės, laidą pradėsime nuo futbolo, nuo pasaulio futbolo čempionato, kuris tikrai žinau, kad jau baigėsi, visi laimėtojai yra apdovanoti, visos taurės išdalintos, bet mes suskaičiuosim, kasgi yra kiti laimėtojai ir pralaimėtojai šio pasaulio futbolo čempionato, kalbant apie viešbučius, maitinimo įstaigas, fanus, žaidėjus, transliuotojus, ir visus kitus, kurie kaip nors yra susiję su čempionatu.
7: O mūsų laidų ciklas apie pokyčius įvykusius per pastarąjį šimtmetį siejant su LRT radio šimtmečiu eina į pabaigą, liko tik kelios laidos ir būtent čia analizuosime mokslo pasiekimus per šimtmetį ir akivaizdžiai per pastaruosius 30 ir gal net 20 metų, nes esame padarę matyti didžiausią proveržį.
1: O laida pabaigs Mindaugo atsakymas į klausimą, kaipgi ekonomika tapo mokslu ir profesija.
7: Likite su laida.
1: Pasaulio futbolo čempionatas baigėsi jau prieš kelias savaitės. Džiaugsmo šūksniai nutilo, nusivylimo ašaros nudžiuvo. Tai galima paskaičiuoti, kasgi be Ispanijos laimėjo šį čempionatą. Ir kas tapo didesniais pralaimėtojais nei tie ant vejos. Pradėkime nuo laimėtojų. Didžiausias ir akivaizdžiausias laimėtojas po čempionato, galima sakyti, yra FIFA. Ekspertai sako, kad iš šio čempionato uždirbtas pelnas bus astronominis. Jau per praėjusį čempionatą Katare FIFA uždirbo rekordinę sumą, daugiau kaip $0.8 billion. Manoma, kad šių metų uždarbis bus dar didesnis. Kai kurie ekspertai skaičiuoja, kad gali siekti ir $13 billion, kas būtų kone dvigubai daugiau nei prieš ketverius metus. Kas tai lėmė? FIFA pajamos gaunamos iš transliavimo, licencijavimo ir svetingumo teisių pardavimo, rėmimo sutarčių bei bilietų pardavimo. Šiame čempionate žaidė daugiau komandų, 48, o tai reiškia, kad buvo parduota daugiau transliacijos teisių, daugiau reklamos, daugiau rungtynių, daugiau bilietų. FIFA taip pat žengė ir į antrinę rinką, atvėrusi savo oficialią perpardavimo svetainę, kurioje ima 15% mokestį tiek iš pirkėjų, tiek iš pardavėjų. O kartu su FIFA visada pasakiškus pelnus savo kraunasi tarptautiniai komandų bei paties čempionato remėjai, nes gauna nesuvokiamą matomumą. Transliuotojai – didžiausia auditorija, kokia tik egzistuoja. Uždirba ir influenceriai. Štai, BBC skaičiuoja, kad vienas iš šio čempionato laimėtojų yra Deividas Bekhemas. Nors futbolo batelius jis pakabino ant vinies daugiau nei prieš dešimtmetį, Bekhemas ir toliau lieka Jungtinių valstijų futbolo veidu. O per čempionatą jis pasirodė Adidas pagrindinėje reklamoje. Tiesa, tai buvo dirbtinio intelekto sugeneruotas atvaizdas, nes Bekhemas galbūt neturėjo laiko filmuotis gyvai. Tačiau pelna už šią reklamą susižėrė ir nemaža. Ir tapo vienu iš laimėtojų. O štai miestai tapę čempionato šeimininkais, ekspertų vadinami pralaimėtojais. 16 turnyro miestų Jungtinėse valstijose, Kanadoje ir Meksikoje priėmė gausų sirgalių ir turistų srautą, kuris skatino apgyvendinimo viešbučių ir vietos verslą. Tačiau nors škotai išgėrė visą Bostono alkoholį ir iškoriavo miesto bei jo gyventojo širdis, ekspertai teigia, kad ilgalaikė ekonomika nauda yra minimali. FIFA
8: apskaičiavo, kad šio regiono ekonomika turėjo gauti apie 41 milijardą dolerių, iš kurių 17 milijardų turėjo paskatinti vien tik Amerikos ekonomiką, o taip pat turėjo būti sukurta apie 185 tūkstančiai darbo vietų, daugiausiai apgyvendinimo ir viešbučių sektoriuose. Tačiau ekspertai sako, kad realybė šiek tiek kitokia. Turistai nesidomintis futbolu nevyksta į tuos miestus prieš, per ir po čempionato, nes vengia chaoso bei išaugusių kainų. Darbo vietos sukuriamos tik mažiausiai apmokamos ir trumpalaikės, o pajamų žaibiškas išaugimas baruose ir viešbučiuose pasibaigus paskutiniams rungtynėms grįžta į buvusį lygį. Todėl šį efektą ekonomistai vadina labai laikinu, todėl miestai tampa pralaimėtojais, nes prisiminkime, kad jiems išauga ir išlaidos, kai reikia užtikrinti, pavyzdžiui, saugumą, švarą